firmă Contour Records. Приступает к производству нового проекта Домс под названием Спутник.